0: фоном, в искусственной эмме иллюстрирую самого народства свидетель своему творчеству в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность.
1: Migration is a European challenge, and it needs a European answer and solution.